0: 3 heures du matin.
1: Usted escucha la mezcla de toda la cultura.
2: Antum Fistena, Ibarat HDR, Ibarat Kulpakate.
3: Вы слушаете HDR, радио для всех, на волне 99.1 FM.
4: Бенуку Али HDR, le mix de toutes les cultures.